0: Мы был такой бубно празден. Мой свет, я твой свет, и твой свет, я мой свет. Танец пауза, такой другачий, солнце, а твой свет, я си облачи. Плачи.
1: Ночный программ. Вала 202 in Radio Slovenija International.